0: Conexão RBJ e a música.
1: Música
0: que você gosta de ouvir.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.